0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Фрэнк Синатра.
1: 13 мая 2008 года в Нью-Йорке, Лас-Вегасе и Нью-Джерси поступила в продажу новая почтовая марка с портретом Синатры. Выпуск марки был приурочен к десятилетию со дня смерти великого певца. На торжественной церемонии по случаю выпуска на Манхэттене присутствовали дети Фрэнка Синатры, его друзья, родственники и почитатели его творчества.
0: Фрэнк Синатра. Fly me to the moon. Fly me.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

Ростове 5 часов утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Перри Комо. Композиция «For the Good Times» была написана и впервые исполнена в 1970 году известным американским кантри-музыкантом Крисом Кристоферсоном. Позже свои версии этого трека записывали многие известные артисты: Дин Мартин, Элвис Пресли, Фрэнк Синатра, Эл Грин и Перри Комо, в чьем исполнении песня «For the Good Times» в 1973 году попала в десятку национального чарта Великобритании. Перри Комо, «For the Good Times».

fade and no ghost. I ain't afraid of no ghost.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Рой Орбисон. По словам автора композиции «Oh, Pretty Woman» Роя Орбисона, на сочинение этой песни ушло столько же времени, сколько она звучит. И все благодаря музе исполнителя, жене Роя Кладет. Как-то Рой и его друг и соавтор Билл Дис сидели дома у Орбисона, размышляя над новой песней. В комнату заглянула Кладет и сообщила супругу, что отправляется в город за покупками. Подшучивая над женой, он стал напевать «Pretty Woman Walking Down the Street», фразу, с которой началась одна из самых известных его работ. Причем трек был закончен уже к тому моменту, как Кладет вернулась из магазина.
2: Рой Орбисон, «Pretty Woman».

0: Реклама.
1: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Умберто Тотци, популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход по приглашениям.
4: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

Вы слушаете радио «Монте-Карло». «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Реклама.
1: Люблю, когда цифры возбуждают.
0: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
1: Еще раз.
0: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
1: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
2: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
3: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: СК-10.
4: Нужна балконная рама? Звони. 8-800-600-3-5-2.
5: Окошкино.
3: Застройщик ОСЗ «Домнефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Домнефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
6: Бизнес-класс. Центр города. Старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Открыто предбронирование квартир с выгодой до 40%. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. «Домнефтестрой». 204-61-85.
7: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
3: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
8: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
9: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. Туроператоры сходятся во мнении, что потенциал роста российского турпотока в Китай сохраняется и до максимума направлению еще далеко. Только в первом квартале этого года российский турпоток в КНР оказался на 62% выше последних трех месяцев 2025-го. В реальных цифрах это 380 тысяч поездок, хотя высокий сезон в стране еще не начался, рассказали в пресс-службе Space Travel. Продление безвизового режима – первоочередной фактор для сохранения популярности направления, так как безвизовые страны традиционно выигрывают у тех, где нужно оформлять даже самую простую визу. Также росту турпотока будет способствовать активное расширение полетных программ как российских, так и китайских перевозчиков. В тест-тур напомнили, что только Аэрофлот в 2025 году перевез между Россией и Китаем более миллиона пассажиров. За первые 4 месяца 2026 авиакомпания прибавила еще чуть более 40%. У тест-тур Китай уже вышел на первое место среди всех зарубежных направлений, что было сложно представить еще несколько лет назад. При этом рынок все равно пока далек от пиковых значений. В ITM Group решение о продлении без визы в Китай до конца 27-го назвали ожидаемым. С 24 по 25 эксперты фиксировали трехкратный рост турпотока из России в Китай. В 26-м в ITM Group ожидают дополнительного роста не менее чем на 45-50% относительно показателей прошлого года. Ключевыми драйверами выступит уверенность туристов и бизнес-путешественников в стабильности правил въезда, возможность планировать поездки на долгосрочную перспективу, а также расширение географии полетов и маршрутов внутри КНР, объяснили эксперты, выразив уверенность, что трехкратный рост турпотока не предел для Китая. 20 мая официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь сообщил, что власти приняли решение продлить безвиз для российских туристов до 31 декабря 2027. Российская сторона заявила о зеркальном решении.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
6: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Ищите мессенджер для работы? Bittrex24 – мессенджер для вашей компании. Личные и групповые чаты, видеозвонки, каналы и нейросеть в одном сервисе. Приглашайте коллег и внешние команды. Все, как вам удобно и привычно.
8: О, он еще и бесплатный. Для любого числа сотрудников? Срочно всей компанией в Bittrex24.
9: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comnews за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
10: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
11: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах. «Лента».
12: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
13: 0+. 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Умберто Тоцци. Популярная российская поп-группа Артик и Асти. Вход по приглашению. 6+.
14: Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Фрэнк Синатра. Музыка к песне «Strangers in the Night» была написана хорватским композитором и певцом Иво Робичем для музыкального фестиваля, проходившего в Санкт-Петербурге. Позже свой доработанный вариант создал Берт Камферт. Именно его версия «Strangers in the Night» в 1966 году была записана великим Фрэнком Синатрой.
0: Фрэнк Синатра. «Strangers in the Night».

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
2: столько
1: в богатстве?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
10: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
12: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
13: Подробнее на t2.ru.
14: Галя, у нас отмена!
15: Какая еще отмена?
14: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
16: Акция для ИП и ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
17: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: года на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону этим утром будет малооблачно и до 24 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем ожидается небольшой дождь, температура воздуха составит не более 25 градусов тепла, ветер северо-западный 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
3: Отличная новость! В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 тысяч 400 рублей. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Застройщик ООО «АЗ-1 UC Don». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 РЗ.
4: Реклама. Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
5: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
6: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе Орион это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК Орион. Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8-863-333-2002. Застройщик «Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
7: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 8 утра.
1: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. Правительство утвердило поручение по поэтапному допуску неопытных водителей к управлению автомобилями. Об этом сообщает Кабмин. Проработка инициативы займется МВД. Ведомству поручено подготовить и предоставить доклад по этому вопросу до следующего года. Кроме того, МВД совместно с Минтрансом рассмотрит возможность введения дифференцированного допуска для водителей, чья работа напрямую связана с управлением транспортом. Для таких автомобилистов могут установить дополнительные квалификационные требования. В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. По данным ведомства, в течение дня местами по области ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, град и шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду. Синоптики предупреждают, что непогода может сопровождаться резким усилением ветра и ухудшением видимости на дорогах. 121-ю годовщину со дня рождения Михаила Шолохова отметили в Ростовской области. Основные мероприятия, в основном на закрытых площадках из-за соблюдения всех норм безопасности, прошли с 22 по 24 мая. В станице Каргинска Баковского района провели межрегиональный литературно-фольклорный праздник «Детская шолоховская весна». В станице Вешенской состоялся традиционный казачий конный переход и возложение цветов. В день рождения писателя накануне провели фольклорно-этнографическую программу «Мыденские казаки» на территории конюшни и ипподрома музея-заповедника. Гости посетили мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и выставки, организованные Государственным музеем-заповедником Шолохова-Тихий Дон. В США усложнили процедуру выдачи грин-карт. Согласно новым требованиям, обладатели студенческих, туристических и рабочих виз больше не смогут подавать документы на грин-карту, не покидая территорию США. Теперь для оформления постоянного статуса им необходимо обращаться в американские посольства или консульства в этой стране. Ранее большинство иностранцев с временными визами могли менять миграционный статус и подавать документы на грин-карту непосредственно в США. Миграционные службы США пояснили, что временные визы предназначены для краткосрочного пребывания с конкретной целью, а их использование не должно становиться первой ступенью к получению постоянного вида на жительство. По данным Центробанка России, курс доллара 71 рубль 20 копеек, евро 82 рубля 54 копейки. В Ростове 21 тепла, ясно. По данным Яндекс.Погоды, днем облачно, небольшой дождь и до плюс 24. Это все к этой минуте, о развитии событий ровно через час.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карта показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону в эти минуты оценивается в 4 балла. Основные затруднения в проезде на проспекте Михаила Нагибина от Нариманова до проспекта Ленина простоите около 20 минут. Задержитесь на Российской от остановки Грисенко до Пановой. Вавилова стоит от улицы 56-й армии до площади Народного ополчения. Перегружены в данную минуту проспект Михаила Нагибина к площади Гагарина, Ворошиловский проспект также к площади Гагарина и Красноармейская улица Гвардейской площади. Желаем вам хорошего пути.
2: Спонсор программы ООО «Атлант». Motors. Мечтали о гибридном автомобиле, но сомневались, что он справится с длинной дорогой? Встречайте! Exceed Atlantic ET. Мощь, интеллект, запас хода до 1180 км. К морю, в горы, в любое путешествие без дозаправки. Для вас особые условия на покупку Atlantic ET в дилерском центре Exceed Sokol Motors. Ростов-на-Дону, Пойменная 1Г. Телефон плюс 7 863 309 07 85.
3: Exceed. Born for more.
4: Реклама.
5: Люблю, когда цифры возбуждают.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
5: Еще раз.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
5: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
6: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на sets.dom.rf.
4: СК-10.
8: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
7: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
9: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
10: 31 мая в «Эмбарго» в рамках «Йога Юга Фест». Музыкальный проект Сати Казановой «Сати Этника». Мистика и медитация. Этно, электро и новые тенденции в одном проекте. 31 мая. «Эмбарго». «Сати Этника». Билеты на embargovilla.ru 6+.
7: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
11: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про общество. Выявление ранних признаков выгорания позволяет вовремя притормозить, прежде чем состояние перейдет в хроническую форму, начнет негативно сказываться на здоровье, отношениях и качестве жизни. Об этом рассказала психолог Мария Игнатьева. По ее словам, самый первый признак – усталость. Как отметила эксперт, именно ее люди чаще всего игнорируют. Еще одним тревожным сигналом является снижение концентрации и продуктивности. Привычные задачи начинают требовать больше усилий, появляются рассеянность, ошибки, ощущение ухудшения мышления. Также среди признаков выгорания психолог выделила эмоциональную отстраненность и раздражительность. Ранее приятные занятия могут вызывать безразличие, общение с коллегами, близкими или детьми начинает восприниматься как дополнительная нагрузка. По словам Игнатьевой, такая реакция становится защитным механизмом психики на фоне внутреннего истощения.

0: Чудеса света на радио Монте-Карло. Стоунхендж. Один из самых знаменитых археологических памятников в мире, Стоунхендж, находится в Англии примерно в 130 километрах от Лондона. Стоунхендж небезосновательно называют главной каменной загадкой в самом центре Европы. Ученые со всего мира, много лет ее изучающие, до сих пор не могут дать точных ответов на вопрос, когда, кто и, главное, для чего построил это грандиозное сооружение, состоящее из многотонных камней менгиров. По одной из версий, территория, на которой расположен Стоунхендж, использовалась местными жителями для погребения мертвых. И действительно, археологи нашли несколько захоронений. Правда, скорее всего, произведены они были намного позже появления Стоунхенджа. Некоторые теории связывают каменный комплекс со жрецами-друидами, которые якобы возвели его для своих магических обрядов. Эта версия, тем не менее, отвергается многими специалистами. Любители мифов уверены, что огромные камни перенес в Англию из Ирландии легендарный маг Мерлин, живший во времена короля Артура. А поклонники современной фантастики считают, что Стоунхендж и вовсе возвели инопланетяне. Кстати, со звездами и Солнечной системой этот комплекс, возможно, действительно связан. В 1998 году ученые воссоздали с помощью компьютера первоначальный вид Стоунхенджа и провели исследования, показавшие, что древнее сооружение могло представлять собой модель Солнечной системы, а также быть солнечным и лунным календарем. Кто бы ни построил английскую каменную загадку, эти древние архитекторы явно обладали очень большими познаниями в математике, геологии и астрономии. Сегодня Стоунхендж, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, является одной из самых посещаемых достопримечательностей Великобритании.
1: Чудеса света на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
5: 0+. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Так, народ, я устал платить за кучу подписок.
10: Андрей Викторович, а как же CRM? Задачи, звонки, чаты?
9: Все отключаю, экономим.
10: Может, перейдем на Bittrex24? Там все.

0: все комплектом.
1: Комплектом?
0: Да, больше 10 инструментов, дешевле, чем по отдельности, и не нужно между собой интегрировать.
1: О, народ, регистрируемся в Битриксе!
2: Битрикс 24 помогает бизнесу работать. Подробности на bitrix24.ru. 16+.
3: Ла-лай-ла-ла-ла-ла. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами.
8: Возрастное ограничение 13+.
9: Вы слушаете радио.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
3: столько
2: в богатстве?
3: Условий.
4: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
6: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
7: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
8: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
9: Срочно чулетечка, заказы горят.
10: Помогите найти зубастого продажника.
11: Мне очень нужен четкий программист.
12: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
13: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
14: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
15: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
18: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
19: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
20: Штурман Финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
21: На АЗС Татнефть. Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
20: АЗС Татнефть. Курс на выгоду и новые рекорды.
21: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
22: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
23: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону этим утром будет малооблачно и до 24 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем ожидается небольшой дождь, температура воздуха составит не более 25 градусов тепла, ветер северо-западный 4 метра в секунду.
2: Реклама. Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
3: Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
4: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
5: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
6: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рофтоп 39». И я люблю, когда мясо встречают с огнем, а может креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах. И медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена. И атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Руфтоп 39» в центре Ростова. На Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
7: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия «Пилатеса». «Пилатес» на реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. «Бью».
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Putin on the Ritz. Putin on the Ritz. Putin on the Ritz.
1: Другая версия.
2: На радио Монте-Карло.

0: Ростове 9 утра.
1: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. США и Иран достигли предварительной договоренности о возобновлении полноценной работы Ормузского пролива в течение 30 дней. Предполагается, что пролив будет открыт без взимания пошлины, а Тегеран согласится очистить его от мин. Проект соглашения также предусматривает перенос обсуждения ядерной программы Ирана на более поздний срок. Кроме того, стороны договорились продлить режим прекращения огня на 60 дней. Будет подписан меморандум о взаимопонимании, который может быть продлен по взаимному согласию. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что мирная сделка с Ираном в целом согласована. Однако предварительное рамочное соглашение еще не утверждено иранской стороной. В Ростове на этой неделе пройдут массовые плановые отключения света. График опубликовала Донэнерго. В некоторых районах электричество будут включать на несколько дней подряд, но с включением на ночь. Сегодня отключения с 9 утра до 5 вечера пройдут по Мечниково, Сорокалетия Победы. С 9 утра до 4 дня света не будет на Большой Садовой. Жители гостей Ростова предупредили о предстоящих ограничениях движения в центре города. Так, с 3 июня по 30 августа будет закрыт ряд улиц, где будут проводиться дорожные работы. Ограничения затронут следующие участки: улица Береговая на отрезке от улицы Нижнебульварной до строения номер 67 по Береговой, улица Нижнебульварная на участке от Береговой до строения номер 55 по улице Береговой, улица Красноармейская, движение будет ограничено на отрезке от строения номер 5 по улице Красноармейская до Халтуринского. Кроме того, будет закрыта крайняя правая полоса на улице Красноармейская в районе домов номер 16-18. Большинство молодоженов считают деньги самым желанным подарком на свадьбу. На втором и третьем местах по популярности подарки по составленному ими списку желаний и подарочной карты, свидетельствуют результаты недавнего опроса. Если смотреть на свадебные подарки со стороны гостей, ситуация оказывается похожей. 89% ответили, что предпочли бы подарить деньги. 64% – подарок по виш-листу молодоженов. Подарочные карты как самостоятельный формат подарка выбрали 22% россиян. По данным Центробанка России, курс доллара 71 рубль 20 копеек, евро 82 рубля 54 копейки. В Ростове 22, тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно, возможен небольшой дождь и до плюс 25. Это все к этой минуте, а развитие событий ровно через час.
0: Радио Монт.

0: Пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карты показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону в эти минуты оценивается в 4 балла. Основные затруднения в проезде на проспекте Михаила Нагибина от Нариманова до проспекта Ленина простоите около 15 минут, как и на Малиновского от Второй Краснодарской до Портовой. Задержит участок на проспекте Сиверса от Стачки до Депутатска, на Большой Садовой от Буденновского проспекта до проспекта Чехова. Загружены в эти минуты проспект Михаила Нагибина от площади Гагарина и Ворошиловский проспект в сторону моста и также к площади Гагарина. Желаем вам хорошего пути.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс». Мечтали о гибридном автомобиле, но сомневались, что он справится с длинной дорогой? Встречайте! Exceed Atlantic ET. Мощь, интеллект, запас хода до 1180 километров. К морю, в горы, в любое путешествие без дозаправки. Для вас особые условия на покупку Atlantic ET в дилерском центре Exceed Sokol Motors. Ростов-на-Дону, Пойменная 1Г. Телефон плюс 7 863 309 0785.
3: Exceed. Born for more.
4: Реклама. Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
5: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
6: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8 863 333 2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф 214-ФЗ.
7: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про кино. Netflix официально закончит сериал «Эмили Парижа» на 6-м сезоне, передают СМИ. Главную роль в проекте исполнила Лили Коллинз. Действие следующих эпизодов развернется в Греции. Съемки стартовали на этой неделе. Точная дата релиза будет объявлена позднее. Помимо Коллинз, в сериале также снимаются Эшли Пак, Лукас Бравл, Люсьен Ле Висконт и другие. Создателем является Даррен Стар. Шоу стартовало в 2020-м, рассказывало о приключениях американской обозревательницы моды в Европе. Критики отнеслись к проекту неоднозначно, однако у зрителей он нашел большой отклик и породил множество фэшн трендов. Том Харди не вернется к сериалу «Гангстерленд», сообщают СМИ. На съемках второго сезона Харди часто требовал исправить сценарий, опаздывал и выражал недовольство повышенным вниманием к своим коллегам. Харди также регулярно спорил с продюсерами Джезом Баттерлортом, Дэвидом Глассером, что привело к дальнейшему отстранению. Если шоу продлят на третий сезон, Харди в нем не появится. Первый сезон «Гангстерленд» дебютировал весной прошлого года и стал одним из самых популярных проектов стримингового сервиса Paramount+. Харди воплотил Гарри де Соузу, помогающего влиятельной семье гангстеров. В проекте также снимались Хелен Миррен и Пирс Броснан. Одним из продюсеров и режиссера выступил Гай Ричи. «Гангстерленд» был продлен на второй сезон прошлым летом. Релиз состоится в этом году.

фильме «Дьявол носит Прада» вообще-то все крутится вокруг моды. Действие происходит в издательстве «Глянцевого журнала». И, казалось бы, где глянец и мода, а где еда? Оказывается, понятия эти тесно связаны. В издательстве, где работает героиня Энн Хэтэуэй Энди, абсолютно все обеспокоены собственным внешним видом и размером одежды, а потому сидят на разнообразных диетах, чтобы не растолстеть. В одном из эпизодов коллега главной героини рассказывает о своей новой диете, на которой она морит себя голодом практически до потери сознания. И все для того, чтобы сохранить свою стройную фигуру. В свой первый рабочий день Энди отправилась в столовую издательства и выбрала кукурузный суп. И тут же получила ценный комментарий от коллеги, что главный ингредиент этого супа – целлюлит. В книге, по которой снят культовый фильм, рассказывается, что повар, отвечающий за супы, был единственным среди всего персонала столовой, кто наотрез отказался снижать в своих блюдах процент жира, натрия и углеводов. Из-за этого у столика с супами никогда не было не то что очереди, ну и вообще никого, кроме Энди. В самом деле, в список ингредиентов кукурузного супа, помимо традиционных лука, соли и специй, входят бекон, сливки, сыр и куриный бульон, не говоря уже о собственной кукурузе, которая тоже продукт весьма калорийный. Чтобы удержаться на работе, героине в конце концов пришлось покончить со своим пристрастием к сытной пище. Но для тех, кто не связан с индустрией моды, кукурузный суп может быть отличным выбором на обед. Готовить его очень просто, а получается действительно невероятно вкусно. Киноменю на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex 24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex 24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
2: Тэнк — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
3: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. На сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
8: Галя, у нас отмена!
9: Какая еще отмена?
8: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
10: Акция для ИП/ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
11: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия

0: на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
4: «Лента».
5: 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт «В ритме лета». В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Умберто Тоцци. Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход по приглашениям. 6+.
6: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
7: Элвис Пресли. 14 января 1973 года выступление Элвиса Пресли в Гонолулу стало первым в истории концертом, транслировавшимся на 40 стран мира с помощью спутниковой телесвязи. Элвис Пресли.
8: Good luck, champ.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
3: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: ОККО представляет.
7: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийства на дорогах.
8: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой...
9: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
10: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ВОККО. 18+.
11: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
12: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
13: Радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону этим утром будет малооблачно и до 24 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем ожидается небольшой дождь, температура воздуха составит не более 25 градусов тепла, ветер северо-западный 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
3: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет».
4: «Смарт-полет».
3: Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
5: Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
6: Реклама.
7: Люблю, когда цифры возбуждают.
6: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
7: Еще раз.
6: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
7: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
8: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: СК-10.
10: Вы искали «Синий Яр»? Нашла! Это глэмпинг в хвойном лесу у реки. Комфортабельные домики с купелями. Ресторан с донской кухней. Баня «Голубичное поле». 2 часа от Ростова. «Синий Яр» – то, что вы искали. Осталось забронировать номер.
11: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Ростов-39». И я люблю, когда мясо сочетается с огнем, а может креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена. И атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Руфтоп 39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
13: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
14: Я без него никуда не поеду.
15: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского 23А.
16: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ДК «НОС». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 10 утра.
3: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин предложил пересмотреть ограничения скорости на российских дорогах с помощью искусственного интеллекта. С инициативой он обратился к вице-премьеру Марату Хуснуллину. По мнению главы НАС, многие действующие лимиты устарели. Современные автомобили стали безопаснее, тормозные системы эффективнее, однако на ряде трасс до сих пор действуют нормы, введенные десятки лет назад. Шапарин отметил, что водители нередко игнорируют установленные значения и ориентируются на допустимый порог превышения в 20 км в час. В результате автомобилисты, соблюдающие правила, мешают общему потоку и сталкиваются с агрессией. На Ростовскую область надвигаются сильные ливни. Согласно данным синоптиков, сегодня во второй половине дня и вечером кратковременный дождь и гроза. Ветер усилится до 12 метров в секунду, при грозе до 25 метров в секунду. Завтра во второй половине дня и вечером также пройдет кратковременный дождь с грозой. Жители Ростовской области предупреждают об активности аллергенов. По данным специалистов, жители Донского региона ожидают высокой активности цветения злаков. Наиболее высокие дни активности – завтра и четверг, а также выходные. Пыльца злаковых трав содержит специфические белки-аллергены. Они могут провоцировать иммунную реакцию у предрасположенных людей. Период цветения может оказаться непростым для аллергиков. Атипичные симптомы включают покраснение, зуд глаз, кожный зуд и заложенность носа. Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам защиты прав туристов. Об этом сообщили пресс-службе ведомства. Всероссийская акция продлится до 7 июня. Специалисты службы ответят на вопросы по поводу качества безопасности предоставления услуг туризма и отдыха. Граждане могут получить рекомендации по безопасному питанию, качеству питьевой воды, правилам купания и необходимым прививкам для путешествий. Номера телефонов, по которым проводятся консультации, адреса консультационных центров и пунктов опубликованы на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора. По данным Центробанка России, курс доллара 71 рубль 20 копеек, евро 82 рубля 54 копейки. В Ростове 23 тепла, малооблачно по данным Яндекс.Погоды. В середине дня возможен небольшой дождь и до плюс 25. Это все к этой минуте. Мы следим за развитием событий.
2: Радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карта показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону оценивается в данную минуту в 3 балла. Основные затруднения проезда на Красноармейской от привокзальной площади до Халтуринского переулка, Всесоюзная стоит от проезда под железную дорогу до Портовой Береговая, от Седова до улицы Станиславского. Желаем вам хорошего пути.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс». Мечтали о гибридном автомобиле, но сомневались, что он справится с длинной дорогой? Встречайте! Exceed Atlantic ET. Мощь, интеллект, запас хода до 1180 километров. Морю, в горы, в любое путешествие без дозаправки. Для вас особые условия на покупку Xlantix ET в дилерском центре Exit Sokol Motors. Ростов-на-Дону, Пойменная 1Г. Телефон плюс 7 863 309 07 85. Exit. Born for more.
3: Реклама.
4: Бью. Это красота твоего тела. Бью. Это философия осознанного движения. Бью. Это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры. Индивидуальный подход. Бью.
3: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: Этот выпуск про туризм. Филиал Третьяковской галереи в Калининграде стал обладателем национальной премии имени Дмитрия Лихачева в номинации «Музей года». Награждение прошло на сцене Государственного академического малого театра. В этом году на соискание премии поступило более 1000 заявок из большинства регионов страны. В финале Калининградская Третьяковка конкурировала с такими музеями, как Петергоф, Ясная Поляна и Музей архитектуры имени Шусова. Филиал Третьяковки в Калининграде начал работу в июне прошлого года. Культурная программа включила более 1000 экскурсий и сотни событий, среди которых лекции, кинопоказы, музыкальные фестивали. Российские туристы раскрыли, сколько готовы потратить на летний отпуск в этом году. Об этом говорится в исследовании. Так, 57% признали, что не знают, сколько денег готовы отдать за отдых. Еще 16% планируют потратить от 70 до 150 тысяч рублей. 14% рассчитывают уложиться в сумму до 30 тысяч, а 9% – более 150 тысяч рублей. Как правило, россияне оплачивают свой отпуск из накопленных денег. На зарплату и отпускные полагаются 25% опрошенных. Еще 18% закроют траты при поддержке родственников. Кроме того, 15% признали, что готовы использовать кредитную карту или беспроцентную рассрочку, а 7% – взять кредит.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Platters. The Great
1: Pretender. За созданием одной из величайших песен всех времен стоит менеджер группы The Platters Бак Рэм, сочинивший текст и музыку. Изначально Рэм занимался именно написанием песен, причем весьма успешно, но потом открыл собственное продюсерское агентство и сменил вид деятельности. Однажды к нему на прослушивание пришел брат певицы Линды Хейс Тони Уильямс и поразил его своим красивым голосом. Вскоре Уильямс стал ведущим вокалистом группы Platters, для которой Бак Рэм снова стал писать песни. И не просто песни, а хиты, в том числе, например, «Only You», ставшую номером один в 1955 году. Only you can make all this world seem right. На волне этого успеха Рэм сочинил и «The Great Pretender», которая также возглавила хит-парады. Platters. The Great Pretender.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону этим утром будет малооблачно и до 24 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем ожидается небольшой дождь, температура воздуха составит не более 25 градусов тепла, ветер северо-западный 4 метра в секунду.
2: Реклама. Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
4: Окошкина.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
2: Окошкина.
3: 31 мая в Эмбарго в рамках Йога-Юга-Фест. Музыкальный проект Сати Казановой. Сати Этника. Мистика и медитация. Этно-электро и новые тенденции в одном проекте. 31 мая. Эмбарго. Сати Этника. Билеты на embargovilla.ru. 6+.
4: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
5: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про знаменитости. Эд Ширан объявил об уходе из Warner Music Group после 15 лет сотрудничества и 8 студийных альбомов. Музыкант сообщил об этом в рассылке для поклонников, а позже информацию подтвердили представители лейбла. По словам Ширана, его решение никак не связано с конфликтами или недовольством работы компании. Музыкант подписал контракт с британским подразделением Assume Records в 2009 году, когда ему было всего 18 лет. С тех пор он стал одним из самых успешных артистов мира. Его дебютный альбом Plus вышел в 2011 году, а трек Shape of You стал одним из самых прослушиваемых хитов истории Spotify, набрав почти 5 миллиардов стримов. Ширан подчеркнул, что сохраняет теплые отношения с Warner и Asylum Records. По его словам, за эти годы они вместе построили что-то невероятное. Двери для будущего сотрудничества остаются открытыми. Warner также поблагодарили музыканта за многолетнюю совместную работу и заявили, что продолжит заниматься его музыкальным каталогом. По данным Variety, сейчас в индустрии обсуждают слухи о возможном переходе Эда Ширана в Universal Music Group, но официально эта информация пока не подтверждается.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
5: Скидка до 60% в Invitro на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровня витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
6: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП Банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП Банк Private Banking на otpbank.ru.
7: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
8: Более 10 видов спорта будут представлены в спортивной программе Петербургского международного экономического форума. Утренний забег по центру Санкт-Петербурга, турниры по хоккею и гольфу пройдут уже в 10-й раз. В программу также включены кубки Росконгресса по паддлу, баскетболу, шахматам, теннису, сквошу и другие спортивные мероприятия. Информационный партнер – Радио Монте-Карло. 18+.
0: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
9: Нэт Кинг Коул.
10: В 1946 году Нэт Кинг Коул и его трио сами стали спонсировать свое же 15-минутное радиошоу «Коул Трио Тайм». Это была первая радиопрограмма, которую представлял темнокожий артист.
9: Нэт Кинг Коул.
11: Let's face the music and dance.

0: Реклама. День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
1: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
2: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
3: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
5: Квартиру сниму на суточно.ру.
6: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП Банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП Банк Private Banking на otpbank.ru.
7: 5 июня в 19:00 Санкт-Петербург, Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры МЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Умберто Тоцци. Популярная российская поп-группа Артик и Асти. Вход по приглашениям. 6+.
8: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло». Энди Уильямс.
9: В честь композиции «Moon River», записанной Энди Уильямсом в 1961 году, был назван собственный музыкальный театр исполнителя, который Уильямс содержит и по сей день.
8: Энди Уильямс. «Moon River».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону этим утром будет малооблачно и до 24 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем ожидается небольшой дождь, температура воздуха составит не более 25 градусов тепла, ветер северо-западный 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы – ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» – старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 ЮСИ ДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама. Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
5: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8-863-333-2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
6: Вы искали «Синий Яр»? Нашла. Это глэмпинг в хвойном лесу реки. Комфортабельные домики с купелями. Ресторан с донской кухней. Баня «Голубичное поле». 2 часа от Ростова. «Синий Яр». То, что вы искали. Осталось забронировать номер.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ДК «Носна». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 12 часов. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
2: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
3: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторанов ТОП-39. И я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты, ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Руфтоп 39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
4: Забудьте об осмотре подвески автомобиля на подъемнике и диагностике на глаз. После зимы подвески нужна проверка под нагрузкой. Немецкий стенд «Маха» в Пихтинавто имитирует движение по дороге и видит скрытые дефекты. Подготовьте авто к сезону. Только до 1 июня скидка 15% на ремонт после диагностики на стенде. Пихтинавто. Точная диагностика. Надежный ремонт со скидкой. Ждем вас в Пихтинавто на Шолохова 312, Малиновского 13А/1 и Нансена 156А.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про общество. Россияне рассказали о своей школьной любви. Согласно исследованию одного из сервисов знакомств, более 70% опрошенных до сих пор помнят школьную любовь. Многие даже спустя годы пытаются найти бывших возлюбленных в соцсетях. В школьные годы влюблялись 72% мужчин и 76% женщин. Но чаще всего эти чувства оставались безответными. Настоящие отношения в итоге начинались лишь у небольшой части опрошенных. 12% мужчин и 10% женщин. Самыми популярными способами проявить симпатию оказались тайные взгляды и записки. Мужчины чаще вспоминают, как молча наблюдали за возлюбленной или писали тайные сообщения. А женщины просто страдали втайне, не решаясь рассказать о чувствах. Некоторые специально приходили раньше на занятия или искали повод чаще пересекаться с человеком, который нравился. Школьная романтика нередко сопровождалась драмой. Более четверти мужчин признали, что плакали из-за первой любви, а 18% даже дрались. Среди женщин эмоциональные переживания оказались еще сильнее. 61% вспоминают слезы и страдания из-за неразделенных чувств. Многие отмечают, что из-за переживаний начинали хуже учиться или прогуливали уроки. Самыми запоминающимися моментами школьной любви россияне назвали безответную влюбленность и первый поцелуй. В памяти также остались прогулки после школы, медленные танцы на дискотеках и первые переписки. Спустя годы многие все еще вспоминают первую любовь с теплотой. Среди мужчин так ответили 57%, среди женщин 46%. При этом около половины опрошенных пытались найти бывших школьных возлюбленных спустя годы, чтобы узнать, как сложилась их жизнь.

0: «Открывая острова» на радио Монте-Карло.
1: Пуэрто-Рико. Островное государство Пуэрто-Рико можно назвать американской Испанией. Долгое время этот Карибский остров был испанской колонией, но сейчас является ассоциированной территорией США, то есть находится под частичным управлением штатов. Из-за этого самоопределение у пуэрториканцев довольно своеобразное. Они считают себя американцами, но если говорят о доме, подразумевает Пуэрто-Рико, а не Америку. Свою официальную валюту, доллар, они называют песо, и при этом отлично говорят и на испанском, и на английском. Лучшее тому подтверждение – уроженец этих мест Рики Мартин. С названием самой страны тоже связана запутанная история. Первоначально испанцы, открывшие остров, назвали его Сан-Хуаном в честь Иоанна Крестителя, а главный город – Пуэрто-Рико, что означает «богатый порт». Но со временем остров и город поменялись названиями, так что теперь Сан-Хуан – это столица Пуэрто-Рико. Центральная часть этого города напоминает Европу своими узкими улочками и старинными зданиями. Одна из главных архитектурных достопримечательностей Сан-Хуана – старинный форт, строительство которого началось еще в 16 веке и продолжалось 200 лет. В результате получилось оборонное сооружение с 6-уровневыми стенами высотой более 40 метров. Это одна из самых крупных и совершенных крепостей в Карибском море. Впрочем, Пуэрто-Рико привлекает не только ценителей исторических достопримечательностей, но и любителей экзотики. На территории острова находится огромный тропический лес и третья по величине цепь карстовых пещер. На данный момент открыто более 200 пещер, но ученые предполагают, что их число может достигать 800. В этих поразительных лабиринтах долгое время скрывались от испанских завоевателей местные аборигены, индейцы Таино. Почувствовать себя на их месте сейчас может каждый, кто отправится на ночную экскурсию по этим пещерам. Однако самое захватывающее зрелище в Пуэрто-Рико – это ночной фосфоресцирующий залив. Из-за уникальных свойств планктона вода в этом месте светится в темноте. Подобная картина была показана в фильме «Пляж» с Леонардо Ди Каприо. Только ради этого зрелища тысячи людей приезжают на остров. Ведь это одно из самых редких природных явлений на Земле.
0: Открывая острова на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот.

0: бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
1: Подробнее на t2.ru.
2: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
3: Ищите мессенджер для работы? Bittrex24. Мессенджер для вашей компании. Личные и групповые чаты, видеозвонки, каналы и нейросеть в одном сервисе. Приглашайте коллег и внешние команды. Все как вам удобно и привычно.
4: О, он еще и бесплатный. Для любого числа сотрудников? Срочно всей компанией в Bittrex24.
5: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comnews за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
8: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: ОК представляет.
12: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
13: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
14: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
15: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
16: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.

0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+.
6: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
7: Штурман финиш рядом, бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
8: На АЗС «Статнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
7: АЗС «Статнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
8: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Статнефть» и получайте дополнительные бонусы.
9: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП Банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП Банк Private Banking на otpbank.ru.
10: Галя, у нас отмена!
11: Какая еще отмена?
10: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
12: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
13: Вы слушаете радио.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону в середине дня ожидается небольшой дождь. Температура воздуха составит около 25 градусов тепла. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Вечером будет облачно с прояснениями, плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем небольшой дождь, плюс 23. Ветер западный до 9 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
4: Окошкина.
5: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
2: Окошкина.
3: Забудьте об осмотре подвески автомобиля на подъемнике и диагностике на глаз. После зимы подвески нужна проверка под нагрузкой. Немецкий стенд Маха в Пихтинавто имитирует движение по дороге и видит скрытые дефекты. Подготовьте авто к сезону. Только до 1 июня скидка 15% на ремонт после диагностики на стенде. Пихтинавто. Точная диагностика. Надежный ремонт со скидкой. Ждем вас в Пихтинавто на Шолохова 312, Малиновского 13А/1 и Нансена 156А.
4: 31 мая в Эмбарго в рамках йога. Юга-Фест. Музыкальный проект Сати Казановой. Сати Этника. Мистика и медитация. Этно, электро. И новые тенденции в одном проекте. 31 мая. Эмбарго. Сати Этника. Билеты на embargovilla.ru. 6+.
5: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
4: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: Этот выпуск про кино. В российских онлайн-кинотеатрах стал доступен фильм «Вот эта драма» с Зендеей и Робертом Паттинсоном. Картина вышла в начале апреля, заработала в отечественном прокате 625 миллионов рублей. Сюжет рассказывает о паре, готовящейся к свадьбе. Внезапно их размеренную жизнь нарушает секрет из прошлой жизни невесты. Режиссером драмы выступил норвежец Кристофер Боргли. В мировом прокате лента собрала 128 миллионов долларов, что позволило ей стать третьим самым кассовым проектом в истории студии А24. Lionsgate анонсировала дату релиза триллера «Пьяница». Фильм с Джонни Деппом и Пенелопой Крус стартует в зарубежном прокате 26 марта следующего года. Депп сыграл в ленте загадочного пассажира круизного лайнера. Вместе с барменшей он, оказывается, втянут в преступную схему. Режиссером «Пьяницы» выступил Марк Уэбб. Сценарий сочинил Зак Дин. Выйдет ли фильм в России, неизвестно. Депп также скоро возглавит новую экранизацию «Рождественская история» Чарльза Диккенса.

0: Реклама. День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
1: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
2: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
3: Квартиру сниму на суточно.ру.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
5: столько
4: в богатстве?
5: Условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
9: На АЗС «Статнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
8: АЗС «Статнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
9: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Статнефть» и получайте дополнительные бонусы.
10: Организатор акции ООО «Татнефть АЗС-центр». Информация на сайте azs.tatnefti.ru.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
12: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
13: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
14: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП Банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП Банк Private Banking на otpbank.ru.
15: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
16: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
17: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
4: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону в середине дня ожидается небольшой дождь. Температура воздуха составит около 25 градусов тепла. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Вечером будет облачно с прояснениями, плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем небольшой дождь, плюс 23. Ветер западный до 9 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзьям.
3: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от Югстроинвест. Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
4: Реклама. Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
5: «Бью» — это красота твоего тела. «Бью» — это философия осознанного движения. «Бью» — это премиальная студия «Пилатеса». «Пилатес» на реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. «Бью».
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ДК «Носта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 2 часа дня. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вы искали синий яр? Нашла. Это глэмпинг в хвойном лесу у реки. Комфортабельные домики с купелями. Ресторан с донской кухней. Баня «Голубичное поле». 2 часа от Ростова. Синий яр. То, что вы искали. Осталось забронировать номер.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: Этот выпуск про знаменитости. Семья Оззи Осборна объявила о создании цифрового аватара рок-музыканта, который сможет общаться с поклонниками при помощи искусственного интеллекта. О проекте рассказали Шерон и Джек Осборн во время выставки Live Sensing Expo в Лас-Вегасе. Над виртуальной версией музыканта работает компания Hoprail. Семья Осборн официально дала разрешение на использование образа Оззи, а первое появление цифрового аватара запланировано уже на это лето в Великобритании и США. Речь идет о специальной системе Protoluma. Это полноразмерное голографическое устройство с искусственным интеллектом, которое способно вести разговор с пользователями в реальном времени. По словам главы Hoprail Ремингтона Скотта, цифровой Оззи был создан на основе официальных материалов, согласованных с семьей музыканта. Разработчики постарались максимально точно воспроизвести голос, манеру речи и поведение рок-звезды. Это уже не первый подобный проект Hoprail. Ранее компания создала Нира Аватара, автора комиксов Стэна Ли для выставки Лос-Анджелес Комик-Кон, где посетители могли пообщаться с одним из создателей вселенной Марвел.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Галя, у нас отмена!
5: Какая еще отмена?
4: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
6: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик и Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
9: ОККО представляет.
10: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
11: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
12: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
13: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
14: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
15: Срочно, чультечка, заказы горят.
16: Помогите найти зубастого продажника.
17: Мне очень нужен четкий программист.
18: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
3: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
19: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП Банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП Банк Private Banking на otpbank.ru. Вы слушаете радио «Монте-Карло». «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону в середине дня ожидается небольшой дождь. Температура воздуха составит около 25 градусов тепла. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Вечером будет облачно с прояснениями, плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем небольшой дождь, плюс 23. Ветер западный до 9 метров в секунду.
2: Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина.
4: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
5: Высотаримстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
6: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Реклама.
1: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
3: Окошкина!
4: 31 мая в «Эмбарго» в рамках «Йога Юга Фест». Музыкальный проект Сати Казановой «Сати Этника». Мистика и медитация, этно, электро и новые тенденции в одном проекте. 31 мая. «Эмбарго». «Сати Этника». Билеты на embargovilla.ru. 6+.
5: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
6: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим об искусстве. Картина «Бэнкси. Девочка и воздушный шар» на найденном пейзаже 2012 ушла с молотка за 18 миллионов долларов. Картина стала третьей самой дорогой работой художника, проданной на аукционе. В аукционе участвовали 70 приглашенных гостей, а лот достался покупателю, который сделал ставку по телефону. Его имя не раскрывается. Картина выполнена в черно-белой гамме. Ее единственный цветной элемент – ярко-красный воздушный шар в виде сердца, который улетает от девочки. Оценочная стоимость произведения составляла от 13 до 18 миллионов долларов. Как отмечается, рынок работ Бэнкси прошел первое крупное испытание после раскрытия личности художника. В марте этого года журналисты после многолетнего расследования сообщили, что при рождении Бэнкси звали Робин Каннингем. Несколько лет назад он сменил имя на Дэвид Джонс. Аукционный рекорд среди работ Бэнкси принадлежит рисунку на ту же тему «Девочка с шаром», который получил всемирную известность после того, как его чуть не уничтожил шредер, тайно установленный художником в раме. В октябре 2021 года он ушел с молотка в Лондоне за 18,5 миллионов фунтов стерлингов. В марте того же года картина «Game Changer», подаренная Бэнкси английской больнице, была продана на аукционе за 16,5 миллионов фунтов стерлингов.
2: C'était ni pas croire.

0: Чудеса света на радио Монте-Карло. Статуя свободы. Одной из самых знаменитых скульптур в мире является Статуя свободы, установленная на одноименном острове в паре километров от Манхэттена и ставшая символом Нью-Йорка и США. Полное название статуи звучит как «Свобода, озаряющая мир». В народе же ее нередко с любовью называют «Леди Свобода». Прославившаяся на весь мир статуя была подарком Франции и Соединенным Штатам Америки к столетнему юбилею Декларации независимости. Памятная дата, 4 июля 1776 года, зафиксирована на скрижале, которую Леди Свобода держит в левой руке. Создание памятника было поручено французскому скульптору по имени Фредерик Агюст Бартульди. По одной из версий, натурщицей, по образцу которой создавалась статуя, стала его мать Шарлотта. Однако намного более распространенной является другая теория, по которой скульптору позировала американка Изабелла Боэр, вдова известного предпринимателя в области швейных машин Айзека Зингера. Кстати, помощь в сооружении каркаса для статуи свободы Бартульди оказал еще один небезызвестный французский архитектор Гюстав Эйфель, позже прославившийся созданием символа Парижа и Франции Эйфелевой башни. По взаимной договоренности Франция должна была создать статую, перевести ее в Штаты и установить на пьедестал, который Америка строила собственными силами. Из-за нехватки денег по обе стороны Атлантического океана процесс несколько затянулся. Постепенно во Франции, благодаря благотворительным пожертвованиям и увеселительным мероприятиям, удалось собрать более 2 миллионов франков. В Штатах сбор средств шел по схожей схеме. Устраивались благотворительные театральные представления, выставки и даже боксерские бои. Наконец, в 1886 году статуя была достроена и состоялось торжественное открытие памятника, на котором присутствовал президент США Гровер Кливленд. Примечательно, что на церемонию не были допущены женщины. Единственными представительницами слабого пола, которым разрешили приехать на мероприятие, стали жена скульптора Бартульди и его 8-летняя дочка. Изначально Статуя Свободы имела не только эстетическую, но и вполне практическую функцию. Почти 50-метровая леди служила маяком. Сегодня же этот символ свободы и демократии является главной туристической достопримечательностью города, которую ежегодно посещают более 5 миллионов человек, а также одной из самых известных смотровых площадок в мире.
1: Чудеса света на радио Монте-Карло.

Реклама. День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

0: проложили. Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию.
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
3: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП-банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом «ОТП-банк» Private Banking на otpbank.ru.
4: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
5: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
6: Луи Армстронг.
7: Великий джазовый трубач Луи Армстронг начал заниматься музыкой только благодаря случаю. Из-за глупой выходки, когда Луи ради баловства выстрелил из пистолета на улице, его задержали и отправили в негритянский приют для беспризорных детей. В колонии был духовой оркестр, куда и записался юный Луи и начал осваивать альтгорн. Армстронг часто говорил, что если бы не этот арест, не стать ему великим музыкантом.
6: Луи Армстронг.
8: Go down, Moses.

0: Реклама.
1: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП Банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП Банк Private Banking на otpbank.ru.

0: на радио Монте-Карло.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, до конца суток в нашем городе будет переменная облачность, западный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха в вечерние часы от 20 до 22 градусов тепла. Завтра будет переменная облачность, небольшой дождь и плюс 23 на термометрах.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UCDON». Нас рекомендуют друзьям.
3: Отличная новость! В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 тысяч 400 рублей. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ-1UCDON». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 ФЗ.
5: Реклама. Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы. 333 21 66.

0: спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус». В составе ДК «Носа». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 4 часа дня. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3552.
2: Окошкина.
3: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213-0+.
4: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
5: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-606-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
6: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Ростов-39». И я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах. И медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена. И атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Руфтоп 39» в центре Ростова. На Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
7: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим об обществе. Подарки от мужчин получают только 58% опрошенных россиянок, пишет газета «Рус» со ссылкой на результаты опроса. Цветы – самый популярный презент, их получает 75% женщин. На втором месте – смартфоны, ноутбуки и другие гаджеты. Деньги дарят 61% россиян, сертификаты в магазине – 54%, путешествия – 49%. Затем идут ювелирные украшения и сумки. 29% женщин поделились, что их мужчина считает шаурму и роллы полноценным подарком. Четверть участниц опроса рассказали, что их партнеры считают презентом собственную чистоплотность. Например, способность не разбрасывать одежду по квартире. Для 16% женщин хорошее отношение к ним также становится отдельным поводом для благодарности. Каждая десятая призналась, что получала действительно дорогие сюрпризы, квартиру или автомобиль. Большинство мужчин тратят на любимую от 100 до 300 тысяч рублей в год, так ответили 39% респонденток. 26% оценили ежегодные расходы мужчин на сумму от 300 до 500 тысяч рублей. 22% женщин в 1 миллион рублей в год. 13% респонденток сказали, что их половинки тратят на подарки менее 100 тысяч рублей в год. Согласно исследованию, 42% женщин совсем не получают подарков от своих мужчин. Чтобы изменить это, 39% напрямую говорят о желаемом подарке. 37% прибегают к страшилкам, 24% регулярно пересылают ссылки на конкретные товары, а 21% пытаются водить мужчин по магазинам. Виш-листы готовят только 16% женщин.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
6: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительные при открытии счета.

0: совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
1: ОК представляет.
2: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
3: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
4: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
1: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ВОККО. 18+.
5: Галя, у нас отмена!
6: Какая еще отмена?
5: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
7: Акция для EPUL срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
8: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Джон Леннон.
1: Композиция «Imagine» была записана Джоном Ленноном в 1971 году и вошла в его самый успешный сольный альбом, получивший название этой композиции. Бывший президент США Джимми Картер о песне «Imagine». «Мы с супругой были во многих странах, примерно в 125, и везде песню Джона Леннона «Imagine» знают так же хорошо, как свой национальный гимн».
0: Джон Леннон. «Imagine».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, до конца суток в нашем городе будет переменная облачность, западный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха в вечерние часы от 20 до 22 градусов тепла. Завтра будет переменная облачность, небольшой дождь и плюс 23 на термометрах.
2: Реклама. Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
3: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
4: 31 мая в Эмбарго в рамках «Йога Юга Фест». Музыкальный проект Сати Казановой. Сати Этника. Мистика и медитация. Этно-электро и новые тенденции в одном проекте. 31 мая. Эмбарго. Сати Этника. Билеты на embargovilla.ru. 6+.
5: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
6: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 22. Рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Бию – это красота твоего тела. Бию – это философия осознанного движения. Бию – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяни 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бию.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Ростове 5 часов вечера.
1: Новости.
2: С новостями Александр Фадеев. Добрый вечер. Членство Армении в Евросоюзе приведет к потере выгодных условий сотрудничества с Москвой, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он заявил, что Россия предоставляет весьма привлекательные цены на газ для Армении, но такой сценарий невозможен для участников иных интеграций. Карты Visa и MasterCard должны постепенно уйти с российского рынка. Об этом заявила представитель Центробанка Алла Бакина. По ее словам, международные платежные системы больше не выполняют привычные функции, а доля их карт в России за последние 4-5 лет сократилась до менее чем 17%, передает РИА Новости. Ранее в Госдуме предупреждали о рисках использования карт с истекшим сроком действия. В связи с этим Центробанку предлагают дать право ограничивать срок службы банковских карт. В Ростове хотят изменить 4 маршрута общественного транспорта, а 2 отменить. Решение было принято на заседании по обсуждению стратегии транспортного развития города. Так, на Западный больше не будет ходить электробус маршрута номер 88. Его сократят до главного вокзала, но продлят с восточной стороны до центрального автовокзала. Вместо него пассажиров будут перевозить новые автобусы-гармошки, которые до конца мая выйдут, в частности, на маршрут номер 16. Отменен также маршрут номер 90А из-за низкого пассажиропотока, а еще маршрут номер 67А из-за дублирования другими. Трамвай номер 4 будет ездить до площади Химиков вместо Сельмаша. С 25 мая жители и гости республики смогут ежедневно пользоваться прямым рейсом между ДНР и Ростовской областью. Как сообщили в Министерстве транспорта ДНР, автобусы из Тореза будут отправляться в 12:30, прибывая на главный автовокзал Ростова в 16:30. Это сообщение значительно упростит поездки между регионами. Россияне стали чаще бояться профессионального выгорания, чем увольнения, сообщает Лента.ру. По словам экспертов, сотрудника все больше тревожит постоянная усталость, бесконечные рабочие чаты и ощущение, что дела не заканчиваются даже поздно вечером. Это связано с растущей нагрузкой и привычкой всегда оставаться на связи. При выборе работы для многих теперь важны не только зарплата и стабильность, но и нормальный отдых, понятные задачи и возможность сохранять время для личной жизни. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России, на понедельник курс доллара составляет 71 рубль 21 копейку, евро 82 рубля 54 копейки. В эти минуты в Ростове плюс 25 и облачно, по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: На 4 балла оценивает вечерний трафик в Ростове-на-Дону Яндекс.Карты. К этой минуте на улицах города местами затруднения, поговорим о них. Малиновского, Всесоюзная, от 2-й Краснодарской до Портовой сейчас находится в топе по загруженности. Здесь вы простоите около 15 минут. 10 минут потеряете на Российской от остановки улицы Грисенко до проспекта Шолохова на Зоологической и Змеевском проезде. От входа в зоопарк до моста через железную дорогу и на проспекте Королева от автоцентра до улицы Вавилова. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс». Мечтали о гибридном автомобиле, но сомневались, что он справится с длинной дорогой? Встречайте! Exceed Atlantic ET. Мощь, интеллект, запас хода до 1180 километров. К морю, в горы, в любое путешествие без дозаправки. Для вас особые условия на покупку Atlantic ET в дилерском центре Exceed Sokol Motors. Ростов-на-Дону, Пойменная 1Г. Телефон плюс 7 863 309 07 85. Exceed. Born for more.
3: Реклама.
4: Люблю, когда цифры возбуждают.
3: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
4: Еще раз.
3: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
4: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
5: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф.
3: СК-10.
7: Клево. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клево, когда в городе есть клево. Максима Горького, 213, 0+.
6: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист предбронирования в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
8: Бизнес-класс. Центр города. Старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Открыто предбронирование квартир с выгодой до 40%. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
9: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
10: Окошкина!
11: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
12: Я без него никуда не поеду.
13: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
14: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о кино. HBO поделился закулисьем съемок третьего сезона сериала «Дом дракона». Новые серии будут посвящены самым кровопролитным битвам гражданской войны Таргариенов. Приквел «Игры престолов» рассказывает о войне внутри династии Таргариен за Железный трон, которая произошла примерно за 200 лет до событий оригинального сериала. Сюжет строится на борьбе за власть между принцессой Рейнирой и ее сводным братом Эйгоном. Сериал основан на книге Джорджа Мартина «Пламя и кровь». В апреле HBO Max поделился первым тизером-трейлером третьего сезона «Дома дракона». Третий сезон представили актеры Мэтт Смит, Оливия Кук и Фабиан Френкел. Мэтт Смит, сыгравший Дэймона Таргариена, пообещал, что в новых эпизодах будет очень много битв. Шоураннер Райан Кондел назвал новый сезон самым масштабным в истории сериала. По его словам, он будет мрачным, смешным, эмоциональным, полным экшена и драконов. Сериал начал выходить в 2022 году, у него ожидается и четвертый сезон, который выйдет в 2028. Сериал «Очень странные дела» стал первым проектом Netflix, который получил место в коллекции Смитсоновского национального музея американской истории. В музее передали знаменитый образ 11 героини Милли Бобби Браун из первого сезона шоу. Речь идет о розовом платье, которое персонаж носил в начале истории. О передаче костюма объявил куратор музея Райан Литтлман во время специального мероприятия Netflix в Лос-Анджелесе, посвященному финальному сезону сериала. На событии присутствовали создатели проекта, а также актеры Дэвид Харбор, Натали Дайер, Ноа Шнап и Джейми Кэмпбелл Бауэр. Образ, созданный художниками по костюмам Кимберли Адамс и Малгоса и Турзанской, стал настоящим культурным феноменом после выхода первого сезона в 2016 году. Тогда костюм 11 оказался одним из самых популярных нарядов на Хэллоуин.

0: радио Монте-Карло. Плюшки Карлсона.
1: А мы тут плюшками балуемся. Фраза из советского мультфильма про Карлсона, который живет на крыше, стала крылатой. Роль тех самых плюшек в мультфильме исполнили хорошо знакомые детям ватрушки. На самом же деле в книге Астрид Лингрен речь шла о традиционных шведских булочках «каннельбуллар». В дословном переводе «булочки с корицей». А делаются они в форме улиток. Для приготовления коричных улиток раскатанное дрожжевое тесто покрывают начинкой сливочного масла с сахаром, солью и корицей и сворачивают в рулон, который затем нарезают на ломтики. Перед выпечкой их смазывают яйцом и посыпают сахаром и кардамоном. В принципе, такие коричные улитки пекут во всем мире, но у шведской разновидности есть свои отличительные черты. Самое очевидное из них – жемчужный сахар в качестве посыпки. Говорят, среднестатистический швед за год съедает 316 коричных плюшек и считает запах свежеиспеченных каннельбуллар самым лучшим в мире. Коричная выпечка обязательно присутствует в меню любой шведской кофейни. А с 1999 года по инициативе Шведского совета по домашней выпечке в стране ежегодно 4 октября отмечают День улитки с корицей. Киноменю на радио Монте-Карло.

0: АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
1: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
2: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
3: Так, народ, я устал платить за кучу подписок.
4: Андрей Викторович, а как же CRM? Задачи, звонки, чаты?
3: Все отключаю, экономим.
4: Может, перейдем на Bittrex 24? Там все комплектом.
3: Комплектом?
4: Да, больше 10 инструментов, дешевле, чем по отдельности, и не нужно между собой интегрировать.
3: О, народ, регистрируемся в Bittrex'е.
5: Bittrex 24 помогает бизнесу работать. Подробности на bittrex24.ru. 16+.
6: Ла-лай-ла-ла-ла-ла.
7: 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Умберто Тоцци. Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход по приглашениям. 6+.
8: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
11: Возрастное ограничение 13+.
12: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
13: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
14: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
15: Фрэнк Синатра.
16: Композиция «Something Stupid» впервые была исполнена Карсоном Парксом и его женой Гейл Фуд в 1966 году. Семейный музыкальный проект так и назывался «Карсон и Гейл». Через год песню записал еще один дуэт, на этот раз отца и дочери, Фрэнка и Нэнси Синатры. Именно в их исполнении трек «Something Stupid» стал популярен во всем мире.
15: Фрэнк Синатра. «Something Stupid».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
3: Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
7: Лента.
8: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
11: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
14: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
15: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
16: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
17: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
18: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Тбанке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Тбанк. АО Тбанк.
19: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
20: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
21: 6+.
22: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, до конца суток в нашем городе будет переменная облачность, западный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха в вечерние часы от 20 до 22 градусов тепла. Завтра будет переменная облачность, небольшой дождь и плюс 23 на термометрах.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UCDON». Нас рекомендуют друзьям.
3: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ-1ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Вы искали «Синий Яр»? Нашла! Это глэмпинг в хвойном лесу у реки. Комфортабельные домики с купелями. Ресторан с донской кухней. Баня «Голубичное поле». 2 часа от Ростова. «Синий Яр» – то, что вы искали. Осталось забронировать номер.
7: Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
8: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рофтоп 39». И я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Рофтоп 39» в центре Ростова, на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
9: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
11: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8 863 333 2002. ООО «Специализированный застройщик максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
12: Телефон рекламной службы. 333 21 66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ДК «Носа». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 6 часов вечера.
3: Новости.
4: С новостями Александр Фадеев. Добрый вечер. Россия рекомендует иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а местным жителям не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что вооруженные силы России приступают к последовательному нанесению ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве. Ранее сообщалось, что вооруженные силы России в ответ на террористические атаки ВСУ ударили орешником по объектам военного управления Украины. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова планирует посетить пункты временного размещения в Ростовской области, где временно живут и получают помощь люди, прибывшие с территории Донбасса. Об этом проинформировал губернатор Донского региона Юрий Слюсарь. Визит омбудсмена в южную столицу состоялся после ее поездки на место трагедии в Старобельске, где присутствовали иностранные журналисты, фиксирующие все последствия произошедшего теракта. В Анапе с 1 июня откроют для купания пляжи, где уже устранили последствия разлива мазута. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Светлану Маслову. К началу сезона готовят галечные пляжи и 1 километр песчаного побережья. Там устанавливают необходимую инфраструктуру, на другие участки завозят чистый песок. Купальный сезон продлится до конца сентября. В Севастополе он начнется 15 июня. Для отдыха откроют 24 из 26 пляжей. И в продолжении темы, пляжи Таганрога, Центральные и Приморские будут готовы принимать отдыхающих с 1 июня, когда в городе стартует купальный сезон. Он продлится до 15 сентября, сообщила глава города Светлана Камбулова. Для открытия сезона на обоих пляжах провели обследование и очистку дна, выполнили санитарно-эпидемиологическую экспертизу воды. До конца следующей недели на пляже завезут песок. Интерес российских школьников к инженерным и техническим специальностям продолжает расти. В этом году число выпускников, выбравших ЕГЭ по физике, увеличилось на 24%. Об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Такой рост по одному предмету стал рекордным за последние годы. Ведомство связывает это с высоким спросом на инженеров и специалистов технических направлений, а также с изменениями на рынке труда. Все больше абитуриентов ориентируется на профессии, которые дают больше возможностей для трудоустройства. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России, на понедельник курс доллара составляет 71 рубль 21 копейку, евро 82 рубля 54 копейки. В эти минуты в Ростове плюс 24 и облачно, по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло. We'll be right back.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: На 5 баллов оценивает дорожную ситуацию в Ростове-на-Дону Яндекс.Карты. К этой минуте движение на улицах города плотное. Самый загруженный отрезок – это Вятская, Чербакова до Днепровского переулка. Здесь вы простоите около 20 минут. 15 минут потеряете на проспекте Шолохова от Верхненольной до Октябрьской площади и на Малиновского, Всесоюзной от 2-й Краснодарской до Портовой. И 10 минут задержитесь на проспекте Королева от автоцентра до улицы Вавилова. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс». Мечтали о гибридном автомобиле, но сомневались, что он справится с длинной дорогой? Встречайте! Exceed Atlantic ET. Мощь, интеллект, запас хода до 1180 километров. К морю, в горы, в любое путешествие без дозаправки. Для вас особые условия на покупку Atlantic ET в дилерском центре Exceed Sokol Motors. Ростов-на-Дону, Пойменная 1Г. Телефон плюс 7 863 309 07 85.
3: Exceed. Born. For more.
4: Реклама. Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
5: Застройщик ООО СЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО СЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
6: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
7: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
8: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-109-55-57. Город Ростов-на-Дону.
9: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком «Революция». Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «СЗ Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о людях. 48-летний предприниматель из Таиланда попал в Книгу рекордов Гиннесса, совершив экстраординарный прыжок с парашютом. Бизнесмен-экстремал приземлился на вершине высочайшего действующего вулкана Охос дель Салада в Чили. Мужчина установил мировой рекорд по высоте приземления при прыжке с парашютом. Он совершил посадку на высоте 5442 метра над уровнем моря. Бизнесмен отметил, что чувствовал себя уверенно перед тем, как совершить рекорд. Он начал заниматься прыжками с парашютом 2 года назад и за этот период прыгнул около 1250 раз. Москвичка приобрела дворец в городе Дятлово в Беларуси за 90 рублей, это примерно 2,5 тысячи российских рублей. Женщина по имени Татьяна купила дворец Радзивиллов на аукционе, на котором стала единственным участником. Она нашла информацию о продаже здания в интернете и загорелась этой идеей. По словам Татьяны, она с детства мечтала жить во дворце. Дворец был построен в 1751 году итальянским зодчим Доменико Фонтаной. В советское время в здании в разные периоды размещалась школа, больница, военный госпиталь и детский приют. С 1938 по 2010 год во дворце располагалась городская стоматология. Более 15 лет здание оставалось заброшенным, пока его не приобрела Татьяна.

0: Открывая острова на радио Монте-Карло.
1: Водный мир Багам. Свое название Багамские острова получили от испанских мореплавателей, назвавших их Бахомар, то есть неглубокое море. Геологическое строение архипелага таково, что глубины вокруг островов в основном небольшие, хотя, конечно, есть и исключения. Так, прямо у берегов острова Лонг-Айленд расположена самая глубокая в мире голубая дыра, то есть подводная пещера. Называется она Тина, а глубина ее составляет 202 метра. Дыра находится настолько близко к берегу, что можно войти в море по колено и провалиться под воду. Это место просто обожают дайверы, которые не оставляют попыток поставить там очередной мировой рекорд. Впрочем, побережье Багамских островов в принципе богато на водные развлечения. Здесь можно и погрузиться к затонувшим городам, и поплавать с дельфинами или акулами, и даже попросить местного повара приготовить собственноручно выловленную барракуду. Однако самый необычный водный аттракцион предлагает необитаемый остров Big Major Cay. Его еще называют Пик Айлендом, потому что там обитают водоплавающие свиньи. Как они оказались на острове, остается загадкой. Бытует версия, что животных завезли туда случайно. Они же освоились, научились плавать и теперь радуют багамских туристов. Со свиньями можно поплавать и сфотографироваться. Их также разрешено кормить, хотя жители соседних островов и сами прекрасно справляются с этой задачей. И, наконец, самое незамысловатое и расслабляющее развлечение на Багамах – это просто посмотреть на воду. Она имеет необычайный бирюзовый цвет, который получается в результате смешения песка и остатков морских ракушек. Обычно такой цвет воды можно увидеть разве что на фото в туристических буклетах, но на Багамских островах это реальность. Даже на снимках из космоса видно, что точки Багамских островов опоясывают удивительные ярко-бирюзовые воды.
0: Открывая острова на радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, до конца суток в нашем городе будет переменная облачность, западный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха в вечерние часы от 20 до 22 градусов тепла. Завтра будет переменная облачность, небольшой дождь и плюс 23 на термометрах.
2: Реклама.
3: Люблю, когда цифры возбуждают.
2: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
3: Еще раз.
2: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
3: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
4: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСК 10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: СК-10.
6: Клево. Большой рыбный ресторан «Байновиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клево, когда в городе есть клево. Максима Горького, 213-0+.
7: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
8: Окошкина!
9: 31 мая в «Эмбарго» в рамках «Йога-Юга-Фест». Музыкальный проект Сати Казановой «Сати Этника». Мистика и медитация, этно, электро и новые тенденции в одном проекте. 31 мая. «Эмбарго. Сати Этника». Билеты на embargovilla.ru. 6+.
10: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
11: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ДК «Носта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 7 часов вечера.
3: Новости.
4: С новостями Александр Фадеев. Добрый вечер. Над Москвой полностью запретят полеты гражданских самолетов на высоте до 5100 метров. Об этом сообщили в Межрегиональной общественной организации пилотов и владельцев воздушных судов. Уточняется, что под запретом будут полеты до района границы с Белоруссией, Ярославской области, Нижегородской и Тамбовской областей. Для пилотов новые требования пропишут в ближайшее время. Исключения из запрета будут действовать для регулярных и чартерных самолетов, которые совершают рейсы между аэропортами, полетов для оказания медпомощи, авиационно-химических работ и работ по госконтрактам. В Госдуме предложили ввести жилищные сертификаты для студентов-очников из малообеспеченных семей. Такая мера позволит частично компенсировать расходы на аренду жилья во время учебы, передает портал News.ru. Деньги предлагают перечислять напрямую арендодателю при наличии официального договора найма. По словам автора инициативы, если такой механизм не появится, то вузы следует обязать субсидировать аренду для своих студентов. С начала этого года в Ростовской области 100 многодетных семей получили средства по земельному сертификату. Об этом сообщают на сайте Донского правительства. Эта программа действует в регионе с 2020 года, и за время ее существования выплаты перечислены более чем 4000 многодетных семей на общую сумму более 2 миллиардов рублей. Финансирование осуществляется из областного бюджета. Размер земельного сертификата в этом году составляет 912 тысяч рублей. Чтобы его получить, нужно подать заявление в ГБУ РО Агентство жилищных программ. Министерство транспорта Ростовской области ищет подрядчика для строительства участка автодороги «Орбитальная-2». Трасса пройдет от районной магистрали номер 2 до улицы Обсерваторной. Такая информация появилась на сайте госзакупок. Заявки на конкурс принимаются до 4 июня. Подрядчику предстоит построить четырехполосную дорогу длиной 5 километров, а также железобетонный мост через реку Темирник. Также нужно будет перенести газопроводы, сети водоснабжения, канализации и линии электропередач. На финальном этапе проведут компенсационную высадку деревьев. У отечественных цирков впервые за 5 лет выросли продажи билетов на собственные представления. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Минкультуры. В статистику включены данные по 63 циркам, которые находятся в ведении министерства и других федеральных и муниципальных органов власти. Впервые за тот же период год к году выросло и количество проданных билетов на 8% до почти 2,5 миллионов штук. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России, на понедельник курс доллара составляет 71 рубль 21 копейку, евро 82 рубля 54 копейки. В Ростове сейчас плюс 24 и облачно, по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
2: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: На 5 баллов оценивает дорожную ситуацию в Ростове-на-Дону Яндекс.Карты к этой минуте. Движение на улицах города плотное. Самый загруженный отрезок — Ворошиловский проспект от улицы Седова до площади Гагарина. Время проезда около 15 минут. 10 минут потеряете на Ворошиловском проспекте от Лермонтовской до улицы Седова. Столько же времени потратите на проспекте Королева от автоцентра до улицы Вавилова и на проспекте Соколова от Лермонтовской до Большой Садовой улицы. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс». Мечтали о гибридном автомобиле, но сомневались, что он справится с длинной дорогой? Встречайте! Exceed Atlantic ET. Мощь, интеллект, запас хода до 1180 километров. К морю, в горы, в любое путешествие без дозаправки. Для вас особые условия на покупку Atlantic ET в дилерском центре Exceed Sokol Motors. Ростов-на-Дону, Пойменная 1Г. Телефон плюс 7-863-309-07-85.
3: Exceed. Born for more.
4: Реклама.
5: Люблю, когда цифры возбуждают.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
5: Еще раз.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
5: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
6: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная декларация на сайте nars.dom.rf.
4: СК-10.
8: Нужна балконная рама? Звони. 8-800-600-3-5-2.
9: Окошкина.
10: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
11: Высотаремстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
12: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8-863-333-2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте nars.dom.rf. 214-FZ.
13: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
14: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о путешествиях. Искусственный интеллект не способен заменить профильных специалистов по вопросам туристических направлений. Свое мнение о влиянии цифровизации на туриндустрию раскрыл эксперт Васкан Арзуманов. По его словам, возможность бронирования туров путешественниками через тревел-боты в обход турфирм в перспективе может оказаться несостоятельной, так как на данный момент даже с половиной обязанностей турагентов искусственный интеллект просто не может справиться. А желание заменить онлайн-сервисами реальных людей может сказаться на качестве путешествий. Он также отметил, что задача большинства компаний — сохранить клиента. В таком случае даже 50% задач не получится переложить на бота, нужна индивидуальная экспертиза. Отдых в Азии резко подешевел для россиян из-за окрепшего курса рубля. Особенно сильно снизились цены на тур в Китай и Таиланд. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России. Так, на неделе с 18 по 24 мая зарубежные туры подешевели в среднем на 9%. Однако сильнее всего снизились цены на азиатские направления. Стоимость отдыха в Таиланде упала на 18%, в Китае на 16%, во Вьетнаме на 6,5%. Турция и Египет подешевели на россиян на 5% и примерно 2% соответственно. При этом в Турции цена поменялась только на недорогие варианты, в то время как в Азии стоимость сильно зависит от курса и сезонного снижения спроса. Туристам из России посоветовали не ждать, что цены упадут больше, учитывая, что продажи туров за последние пару дней выросли от 30% до 90%.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
7: Танк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения.

0: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
3: Подробнее на t2.ru.
4: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Умберто Тоцци. Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход по приглашениям. 6+.
8: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: «Погода» на радио Монте-Карло.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, до конца суток в нашем городе будет переменная облачность, западный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха в вечерние часы от 20 до 22 градусов тепла. Завтра будет переменная облачность, небольшой дождь и плюс 23 на термометрах.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама.
5: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
6: ООО «Топол Экодон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
4: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3552.
2: Окошкина.
3: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим об обществе. Почти половина россиян отвлекается на другие дела во время рабочих видеосозвонов, тем самым упуская важную информацию. Это следует из опроса. Половина опрошенных признали, что занимались своими делами и пропускали рабочую повестку. 13 из них работают в это время над другими задачами. Еще 10% совмещают звонки с перерывом на еду или чашку кофе. Чуть меньше респондентов наводят порядок в доме. Скроллингом социальных сетей, чтением новостей и переписками занимается всего 8%. Столько же респондентов гуглят сложные слова, которые произносят коллеги на звонке. Иногда такое времяпрепровождение заканчивается печально для работника, все из-за неполадок с техникой. 38% поделились, что их подводила камера в самый неподходящий момент, и коллеги заставали их врасплох за личными делами. Технические неполадки часто подводят и включенных в работу сотрудников. Например, почти четверть опрошенных говорили о важных вещах с выключенным микрофоном, а 15% и вовсе случайно покидали звонок. Иногда такие эпизоды связаны не только с техникой или случайностью, но и с поведением самих участников. Часть респондентов признались, что они хотя бы раз использовали технические неполадки как способ выиграть время, говорится в исследовании.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
3: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая.

0: бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
1: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
0: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
1: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
2: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
3: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
4: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
4: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
3: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
4: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
5: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП Банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП Банк Private Banking на otpbank.ru.
7: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
8: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpered. 0+.
9: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: на радио Монте-Карло.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, до конца суток в нашем городе будет переменная облачность, западный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха в вечерние часы от 20 до 22 градусов тепла. Завтра будет переменная облачность, небольшой дождь и плюс 23 на термометрах.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о кино. Джулия Робертс снимется в экранизации романа «Домашняя экономика» от Кэти Хейс. Робертс выступит также продюсером картины. Релиз романа запланирован на 2027 год. Его выпустит издательство Pamela Dorman Books. Уже известно, что книгу опубликуют по меньшей мере в 11 зарубежных странах. Сюжет книги, как и фильма, пока что держится в секрете. Разработкой сценария займется сама Хейс, которая выступит одновременно исполнительным продюсером фильма. Премьера ленты ожидается не ранее 2028 года. Американский актер Бен Стиллер намерен впервые сыграть главную роль в комедийном сериале. Он ведет переговоры об участии в проекте Protective Custody, который разрабатывает Apple. Шоураннерами и сценаристами сериала станут Майк Джад, Стив Хейли и Дэйв Кинг. Стиллер выступит исполнительным продюсером. Актер сыграет опального финансиста, обвиненного в массовом мошенничестве. Герою предстоит освоиться в тюремной иерархии, попытаться спасти свою репутацию и столкнуться с последствиями собственных поступков, и все это в ожидании суда.

0: luck. New love, new luck, new sun in the sky.
1: Радио.

0: Реклама.
1: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
2: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: ОККО представляет.
5: За последний месяц у нас 5 эпизодов.

0: Заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Более 10 видов спорта будут представлены в спортивной программе Петербургского международного экономического форума. Утренний забег по центру Санкт-Петербурга, турниры по хоккею и гольфу пройдут уже в 10-й раз. В программу также включены кубки Росконгресса по паддлу, баскетболу, шахматам, теннису, сквошу и другие спортивные мероприятия. Информационный партнер – Радио Монте-Карло. 18+. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус.

0: Реклама.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
2: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
0: Я без него никуда не поеду.
2: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

оригинал. А спустя год Чаби Чекер выпустил своеобразное продолжение этой композиции — песню «Let's Twist Again», которая не только принесла исполнителю Грэмми в категории «Лучшая запись в жанре рок-н-ролла», но и превратила танец «Твист» из мимолетного увлечения в один из стандартных стилей. Чаби Чекер. «Let's Twist Again».

0: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.
1: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: радио. Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.